0: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительные друг друга, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道展政治扩大人文交流，鼓励民间往来。
0: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.
1: 普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。 17号开幕的第10届中俄博览会今天进入第三天，将举办中俄地方项目推介暨民营企业对接交流会、2026物流与供应链合作洽谈会、中俄韩地农业可持续发展研讨会等活动。参会企业将围绕面粉、乳制品、食用油脂、肉类制品等品类精准对接。 主办方还将举办经贸科创与文旅融合专场推介活动，以及先进装备制造专场推介活动。本届博览会，俄罗斯参展企业近300家，来华采购团规模达5000余人。到目前已举办各类配套商务活动40多场。 5月18号，第79届世界卫生大会在瑞士日内瓦开幕。 大会作出决定，拒绝将个别国家提出的所谓邀请台湾以观察员身份参加世卫大会的提案纳入大会议程。这是世卫大会连续第10年拒绝涉台提案。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表贾桂德大使在大会发言表示：“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。” 中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾地区参与世卫大会问题，必须按联大第2758号决议和世卫大会第2521号决议确认的一个中国原则来处理。台湾民进党当局顽固坚持台独分裂立场，导致台湾参与世卫大会的政治基础不复存在。 本届大会开幕前，国际社会绝大多数国家向中方重申坚定支持“一个中国”原则，反对台湾参加世卫大会的立场。贾桂德强调，所谓国际防疫体系缺口纯属无稽之谈。中国中央政府始终高度重视台湾同胞福祉，在符合“一个中国”原则的前提下，对台湾地区参与世卫组织技术活动作出了妥善安排。 涉台提案严重违反以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。台湾地区分裂势力为了一己政治利益，唆使个别国家通过涉台提案在世卫大会搞台独活动，注定不得人心，必然碰壁失败。 针对世卫大会连续第10年拒绝所谓涉台提案，外交部发言人昨晚发表谈话指出，中方不同。